Лулам адагач хэл эдэгдэн гараа давэгин. Сонёр хонной сайхын чихэндэн сонус адамэд давитай. Сарул хон сайхын ухандан шингэгэдэ давитай. Тогтагада.